0: On ne se quitte plus sur Radio Alto 94.8.
1: Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто!